О, говори, хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Вот там звезда одна горит,